Please release me and let me go. Это Бог, Кайриба Исаки, но ты сей. Нами стоп и закирато, байк Исаки. Ми акурата сина. Но, ты ко? Тин алгу мес аки нана. Окей, дес эсэйте души кансион, please release me. Лага ми акурата сина, но са конта ку 8 и 19 минута, ми табай ку Леандро и Леонардо, Исаки та пас на кама.